Мне хотелось смелой лихой, мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, это глубоко к тому же. Я иду к тебе сквозь пространство октября. Я пишу тебе о чем.

Мне хотелось смело и лихо, и мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, и так глубоко к тому же. Я иду к тебе сквозь пространство октября. Я пишу тебе.